И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Лицкому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 95 01, 54 36 05, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
9: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
10: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
11: И не надо.
12: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
13: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
14: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
15: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
13: Работаем даже по субботам.
14: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
13: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, страна! Я сегодня ехала утром и думала. Вот каждый день мы живем, ждем какого-то большого чуда или грандиозного события, чтобы почувствовать себя счастливым. Но ведь счастье состоит из мелочей, из глотка горячего кофе, улыбки прохожего, ну или вовремя включенной песни по радио. Так что просыпаемся, пора покорять этот день. С вами Аня Белявцева, и мы точно готовы врываться в новый рабочий день.
1: Ты слушаешь

0: Всем привет! Международный день заботы отмечается сегодня. Дата выбрана не случайно. 24.07 можно записать как 24/7. Это напоминание о том, что заботиться о себе необходимо все время. В этот день завершается месяц заботы о себе, вот который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И в этот праздник ВОЗ советует обратить внимание на самочувствие и вспомнить о важности профилактики болезней и общего укрепления организма. Ну, кроме того, конечно же, не стоит забывать о эмоциональном состоянии, которое не менее важно, чем физическое. Ну, забота о себе, все мы знаем, что это комплексный подход, который включает не только уход за телом, но и эмоциональное, психологическое и эмоциональное благополучие. Подразумевает она соблюдение режима дня, сбалансированное питание, физическая активность, сон и многие-многие другие привычки. Так что, друзья, не забывайте о себе, берегите себя не только в этот день, а все время.
1: Наша музыка. Лидер FM.

Всем бодрое утро! Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. День флориста отмечается 24 июля, сегодня. Кто же такие флористы, если кто не знает? Флористы составляют композиции цветов, собирают их в букеты, а также ухаживают за домашними растениями. Профессия зародилась в Индии, где еще в древности было принято преподносить цветочные композиции.

традиции в качестве подарков. Ну вот, на Руси тем временем плели венки, а в Японии собирали икебану. Сегодня же, конечно, букет цветов практически универсальный способ проявить внимание, особенно в отношении женщины. Ну, к примеру, в России профессия флориста считается недавней. Ее стандарты и критерии утвердились в 2009 году, Флористический союз России. Так что дату вот как раз-таки по этому поводу и выбрали празднование. Ну, действительно, флористы создают красивые композиции и радуют нас красотой цветов. Так что флористам спасибо за ваши ручки.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро всем, кто уже совершил подвиг и встал с кровати. Если вы еще пытаетесь открыть глаза, у меня есть средство получше кофе. Сейчас узнаем, кого сегодня ждет космическая удача, а кому звезды разрешают официально отдохнуть. Овны, креативные решения, которые вы искали, придут неожиданно. Тельцы, не волнуйтесь, необходимые деньги скоро вам поступят. Близнецы, расширяйте свои собственные границы. А вот ракам сегодня стоит быть гибкими. Этот навык позволит вам избежать массу неприятностей. Львы, вам удастся раскрыть свой потенциал, особенно в креативных начинаниях. Девы, поделитесь радостью со своими друзьями. Они были рядом в трудные времена. Весы, постарайтесь не поддаваться на провокации и быть терпеливыми. Скорпионы, ваши действия говорят громче, чем слова. Стрельцы, сегодня Вселенная посылает вам шанс открыть важные двери с минимальными усилиями. Козероги, найдите сегодня возможность совместить движение и медитацию. А вот для водолеев сегодня стоит закрыть глаза, загадать желание и не бояться попросить о чуде. Рыбы, будьте спонтанны и не позволяйте в голове перемешиваться ваше сердце. Хорошего всем дня.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Но с погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Плавно переходим к погоде. Напоминаю, 24 июля на календаре, пятница, с утра туман окутал город. Ну а Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается малооблачная погода, осадки. Ветер северный от 0 до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 20 градусов. Так что солнечные очки сегодня лучше отложить, а вот зонт забывать не стоит. Хорошего всем дня!

24 июля на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе. Ну вот, днем широкого распространения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Ну, конечно, история растворимого кофе началась несколько раньше, но вот именно 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка, ставшие вследствие популярной маркой растворимого кофе Nescafe. Ну, по данным Европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе. Ну, и не отстают от них немцы, а в основном потребители всех видов растительного кофе во всем мире являются бразильцы. Россияне также любят этот напиток и пьют его гораздо больше, чем американцы. Ну, хотя уже много лет идут споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе, но его потребление с каждым годом почему-то растет. Так что, действительно, многие не могут представить свою жизнь без кофе. Уже пошли традиции, такие как кофе по четвергам, аффирмации с кофе на удачу, успех и на хорошие дни. Ну вот, а для кого-то кофе является лучшим другом.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют! Просыпаетесь! Ну, а вот я хочу напомнить вам, что если вам кажется, что сегодня ваш день уже не удался, просто вспомните, что в аэропорту Вены есть только для тех, кто прибыл в Австрию вместо Австралии. Ну, а мы начинаем новый музыкальный час на Лидер FM. Группа «Тестостерон» в этом музыкальном. Катерина, Self-Aware, горячий хит. Take On Me порадует вас и зарядит бодрости на весь день. Впереди новости с погодой. Я традиционно желаю вам только хорошего дня.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Руководство региона продолжает инспектировать ход ремонтных работ в учреждениях образования Личины. В этот раз с рабочим визитом посетили средние школы номер 2 города Березовки и номер 5 Лиды. Как отметил в своем телеграм-канале председатель райисполкома Александр Версоцкий, на обоих объектах работа кипит, ведется масштабное обновление, ремонтируются спортивные залы, учебные кабинеты, пищеблоки, преображаются не только внутренние помещения, но и прилегающие территории. Объекты должны быть полностью готовы к 19 августа. Спасатели провели тактико-специальное учение на предприятии «Лидонефтепродукт». По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семенника.
3: По тактическому замыслу на территории объекта произошла экстренная ситуация. Во время огневых работ вспыхнул резервуар с легко воспламеняющейся жидкостью. Пожар грозил перерасти в серьезную аварию с выбросом нефтепродукта и масштабным распространением огня. Ситуация требовала оперативных мер. Первой к месту условного происшествия прибыла пожарная дружина предприятия, которая сдерживала развитие пожара до прибытия спасательных подразделений. Получив сообщение об условном чрезвычайном происшествии, работники Лидского районного отдела МЧС в считанные минуты прибыли к месту пожара и ликвидировали его, а также вывели из опасной зоны пострадавших. Максимально приближенные к реальной ситуации условия, четкое взаимодействие служб, слаженность в действиях и точное использование средств тушения – все было отработано до автоматизма. Учения не только показали, что подразделения МЧС и персонал предприятия готовы сработать слаженно и эффективно в случае реального чрезвычайного происшествия, но и выявили направление, где есть пространство для роста и развития, чтобы быть на шаг впереди любой чрезвычайной ситуации.
2: Пара яков в Гродненском зоопарке вновь стала родителями. Новорожденной самке от папы достался светло-серый окрас. Ее решили назвать Белоснежкой. Кличку выбрали сотрудники зоопарка. За жизнью семейства в соцсетях наблюдают тысячи подписчиков. Самые активные пользователи помогли определиться и с именем предыдущего детеныша. Малышка получила имя Яра. В Объединенных Арабских Эмиратах построят 2 глубоководных терминала в обход Ормузского пролива. Это позволит снизить зависимость и обеспечить альтернативные маршруты для международной торговли. Проект реализует крупнейший портовый оператор региона совместно с управлением портов Эль-Фуджейры. Строительство будет проходить в несколько этапов и займет до 2,5 лет. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ «Авто». Работая с ТЦ «Авто», вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса – минимум ваших хлопот.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Доброе утро! Делимся интересными событиями со всего мира. Холодильники для людей появились в Японии на фоне аномальной жары. Японская компания разработала человеческие холодильники, позволяющие спастись от аномальной жары. Представляют собой металлические контейнеры с прозрачной стеклянной дверцей, как полноценные настоящие холодильники. Человеку следует забраться внутрь и сесть на встречу.

комфортные условия труда. Ну и если проект, конечно, покажет свою эффективность, он может стать доступным для частных потребителей. Ну, ранее, конечно, сообщалось, что в Японии впервые зарегистрировали экстремально жаркий день, температура превысила 40 градусов Цельсия. Ну, нам, конечно, в этом году такое изобретение, думаю, не нужно. Ну, нам бы что потеплее, ну или хотя бы почаще теплое солнышко.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Друзья, если вам кажется, что вы занимаетесь в этой жизни чем-то не тем, то многим из нас стоит набраться такой же уверенности, как у парня из Бостона. Мужчина купил в интернете обычный бейджик на шнурке, надел строгий свитер и пришел в местный музей и просто начал проводить экскурсии. 3 недели он с абсолютно умным видом рассказывал туристам истории про каждую картину. Как рассказывал? Он уверенно выдумывал истории о каждой картине. Причем некоторые даже отметили его как искусного экскурсовода и предложили повысить зарплату мужчине. А вычислили мужчину настоящие сотрудники музея, когда наконец-то обратили внимание на незнакомого коллегу. Ну, конечно же, вызвали полицию, парня задержали. Для чего мужчина это делал, непонятно, и вот сколько он собирался так проработать, тоже не ясно. Ну, я смотрю на фотографии мужчины, и вот на фоне картин в музее он действительно выглядит очень осознанно и действительно как сотрудник музея, который проработал немалое время. Ну, конечно, такие истории не в новинку, и не так давно я рассказывала про мужчину, который решил стать водителем автобуса, и пока настоящий водитель отошел, желающий сел за руль и пустился в путь с пассажирами. Конечно же, не стоит идти на такие радикальные меры, следует сначала получить образование и уже после обучения при большом таком желании отправляться на работу.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином Светофор полное обновление товара. Внимание! В магазине Молодечная мебель город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта. Это 12. Молодечная мебель. Все в лучших традициях классики.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Дел Спецгаз. Газ для вас.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
9: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Доброе утро! Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, осадки, ветер северный от 0 до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

Многие из нас знают, что животные очень умные и бывают чуть-чуть хитрые, а иногда даже не чуть-чуть. Тут история разворачивалась несколько иначе. Одна семья заметила, что их пес перестал реагировать на голоса и движения. Неделями он будто бы ничего не замечал вокруг. Ну, конечно, семья забеспокоилась и повезли его к ветеринару. После тщательного осмотра врач вынес вердикт. Со зрением полный порядок. Пес просто игнорировал всех и делал это осознанно. Как выяснилось, он раскусил систему. Если делать вид, что никого не замечаешь, можно получить больше лакомств и внимания. Ну, классическая тактика избирательного слуха, доведенная до совершенства. История разлетелась по сети, и вот многие признались, мы никогда не понимали собаку так сильно. Ну, а вот еще, например, мужчина из Огайо почувствовал угрозу со стороны собственного кота. Он рассказал диспетчерам, что его тревожил неподвижный взгляд животного и попросил помощи у сотрудников экстренной службы. Да, согласно записям диспетчерской службы, кот необыкновенно долго смотрел и необычно на мужчину, не моргая. Ну, медленно движущийся хвост и другие едва заметные жесты мужчина также воспринял как признаки враждебности. Ну, однако, когда полицейские прибыли к дому, они не обнаружили никакой непосредственной опасности. Кот выглядел спокойным и не проявлял признаков агрессии. В итоге власти, конечно, выписали мужчине штраф за использование экстренной службы. Так что недооценивать животных, наверное, не стоит. Не, наверное, точно не стоит. Они все чувствуют и даже где-то более хитрые, чем мы думаем и можем себе представить.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Новый музыкальный час стартует на волне 94.3. Легендарная группа BTS прозвучит на наших волнах. Яркая новинка «Океаны». Мод также ярко ворвется. Впереди новости с погодой, ну и совсем скоро стартует наш первый розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Наведение порядка на земле и благоустройство, снос пустующих и ветхих домов, вовлечение в сельскохозяйственный оборот пустующих земель – это далеко не полный перечень вопросов, обсуждаемых на очередном дне сельсовета, который прошел в агрогородке Дворище. Данная форма работы на Лечине практикуется уже второй год. Во время проведения выездных совещаний руководство райисполкома, районного совета депутатов, а также руководители служб и организаций посещают конкретные сельсоветы, чтобы на месте убедиться, как решают вопросы жизнеобеспечения сельских жителей, увидеть имеющиеся проблемы и оперативно, если есть необходимость, их решить. В Лидском историко-художественном музее прошла лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах». Гостьей встречи стала писательница-культуролог и соосновательница сообщества «Шуфлятка писателя» Екатерина Стрингель. В этот вечер говорили о легендах белорусских замков, историях любви и трагедиях, которые разворачивались в их стенах. Посетители смогли познакомиться с книгами, благодаря которым можно погрузиться в тайны замков, задать автору вопросы. Также гостям была представлена выставка «Таинств. Женщины замков Гродненщины», которая работает в доме Валентина Тавлая. Предметы историко-культурных ценностей вновь достали из фондов Национального художественного музея Беларуси. На этот раз здесь собрано свыше 20 произведений сакральной живописи 17-19 веков. Некогда иконы входили в комплексы иконостасов, которые не сохранились до наших дней в первозданном виде. Музейные залы и иконы попали из Гродно, Жировича и Шерышева. Выставка «Посланники веры» в Национальном художественном музее продолжит работу до конца лета. Ученые предупредили, что большому барьерному рифу в Австралии угрожает экстремальное обесцвечивание и коллапс экосистемы из-за высокого риска воздействия Эль-Ниньо. Риф называют крупнейшим в мире живым сооружением. Он протянулся на 2300 километров вдоль побережья штата Квинсленд. Риф является не только крупнейшей туристической достопримечательностью Австралии, но и домом для множества видов живых существ.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе.
10: Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
9: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро! 9 часов 16 минут. Начинаем нашу первую игру. Сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улицы Шевченко, 6А. Сегодня будем слушать какой-то фрагмент. Длится он 15 секундочек, и моя соведущая или соведущий будет о чем-то или о ком-то говорить. На номер 97.

0: подарки.
1: Подводим итоги первого состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Они растут в лесу. Они бывают любого цвета, бывают ядовитые, бывают нет. Бывают с черными шляпками, с белыми ножками. Бывают не такие. Бывают рыжие, бывают не рыжие. И ходят собирать в корзинку, в лес. Это грибы.
1: Все верно, это грибы. Ну, мы вчера могли наблюдать грибной дождь, шел дождик, солнышко, было очень красиво. Так что ждем пополнения в наших лесах. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вы выиграли бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Достоверно. Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Лидер ФМ на связи, и мы продолжаем настраивать вас на правильную волну. У микрофона Аня Белявцева, и пока этот трек набирает обороты, заходите в наш инстаграм Лидер ФМ и подписывайтесь.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, осадки, ветер северный от 0 до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра, время бежит вперед, а мы остаемся с хорошей музыкой. Впереди целый час, в котором только лучшие песни и отличное настроение. Ваня Дмитриенко появится снова с новинкой «Недоступна».
4: Отпускаем пульс, тайный ответ.
3: Королева поп-музыки Бьонсе. Мэд Уорд, горячий хит.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Уборочная компания в сельхозпредприятии «Белица Агро» набирает обороты. В текущем году здесь необходимо убрать 1550 гектаров озимых культур, 450 гектаров яровых, 350 кукурузы на зерно и 400 озимого рапса. Кроме того, хозяйство сделало ставку на новые для него культуры. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Праздник муки «Дворышчанский млынар» состоится на Личине. Местом его проведения станет туристический комплекс «Вольный мельник» в агрогородке Дворище. Мероприятие состоится завтра в 16 часов. Гостей праздника ждут конкурсы, дегустации и концертная программа. Вступительная кампания во всех колледжах страны – от строительства и машиностроения до легкой промышленности и ресторанного бизнеса. Выбор у абитуриентов солидный. Только в Минске предлагают освоить более 200 профессий. В топе – рабочие специальности. Вступительная кампания в колледже после 9 класса для поступающих на бюджет до 3 августа включительно. Для тех, кто выбрал платную форму обучения – до 10 числа. Всего в этом году колледжи страны примут более 68 тысяч учащихся. Масштабное отключение электричества произошло в Грузии в ночь на 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе государственной электросистемы страны. Без электричества осталась большая часть страны, включая столицу. Позже электроснабжение начали поэтапно восстанавливать. Могла произойти крупная авария на какой-то электростанции.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный с переходом на западный слабый. Столбики термометров поднимутся до +19.

0: на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем салют! Ну что, готовы обсудить новости шоу-бизнеса? Поехали! Полина Гагарина и Сергей Лазарев рассказали, как познакомили детей, у них случилась любовь, как у нас. Музыканты Сергей Лазарев и Полина Гагарина после совместной песни продолжают намекать на роман. Полина Гагарина отмечает, что она прочитала в нумерологии, что они идеальная пара. Они живут вместе, давно объединились, отсюда и синхронность на сцене. Лазарев поддержал коллегу и заявил, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Полина Гагарина и Сергей Лазарев уже познакомили наследников, и встреча прошла неожиданно удачно. У них случилась любовь внезапно с первого взгляда, пошутил Лазарев. В семье Джоли еще одна громкая перемена. Младшая дочь актеров подала документы в суд, чтобы официально убрать фамилию Пит и взять фамилию Джоли. Причины в документах она указала кратко – личные обстоятельства. Для поклонников семьи это не стало сюрпризом. Еще в 2024 году Вив использовала фамилию Джоли в программе бродвейского мюзикла. Все это происходит на фоне многолетнего семейного конфликта после громкого развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Зендая получила предложение руки и сердца от фотографа и подтвердила свадьбу с Томом Холландом. В последнее время эти двое практически прописались на красных дорожках и премьерах. В этом году выходит сразу несколько фильмов с их участием. И на событии, посвященном новой части Человека-паука, им вновь пришлось прокомментировать семейное положение. Один из фотографов выкрикнул: «Зендая, выходи за меня замуж, пожалуйста!» Услышав такое предложение руки и сердца, красотка рассмеялась и ответила: «Ты опоздал!» Учитывая, что на ее пальце красуется не только помолвочное, но и обручальное кольцо, сомневаться не приходится. Они с Томом правда женаты. Сам Холланд, кстати, недавно впервые назвал Зендаю супругой. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим свадебные фото этой парочки и удивляемся, как они умудрились сохранить все в тайне.
0: Лидер FM. Шоу News. Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Ученые подсчитали, современному человеку нужно около 200 часов общения, чтобы стать с кем-то близкими друзьями. Ольга Серябкина забирает это время себе. Одиночка на волнах 94.3.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер северный от 0 до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

0: вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий продолжает следить за динамикой реконструкции городских очистных сооружений. Как он отметил в своем телеграм-канале, на данный момент успешно завершены гидравлические испытания. Поэтапно ведутся работы второй очереди – модернизация старых объектов. Снабжение города водой и забота о чистоте сточных вод остаются стратегическими задачами. Специалисты не снижают темпов. Контроль за ходом реконструкции ведется постоянно. Жительница Гродно грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: 58-летняя жительница областного центра на протяжении нескольких лет ухаживала за пенсионером. К сожалению, в начале июля мужчина умер, и его дочь приехала проститься с родным человеком. Уже после похорон женщина вспомнила, что ее отец спрятал деньги в тайниках, расположенных в квартире. Она проверила все укромные места, но они оказались пусты. После этого гражданка обратилась в милицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ленинского РОВД выяснили обстоятельства пропажи сбережений. Установлено, что сиделка знала о тайниках и регулярно выносила оттуда деньги. В общей сложности она похитила 21 тысячу рублей, которые тратила на личные нужды. Часть похищенного подозреваемой изъяли. За данное преступление ей грозит до 7 лет лишения свободы.
4: На 24 июля зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны в Беларуси с 18% площадей, что составляет 359 тысяч гектаров от плана. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Намолочено 1 453 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность – 40,4 центнера с гектара. В Гродненской области получено 286 тысяч тонн зерна. Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения. Шевелуч – действующий вулкан на Камчатке. Его возраст – 60-70 тысяч лет. Он находится на расстоянии около 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер северный с переходом на западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 19.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Сегодня в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер FM», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северный от 0 до 1 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
3: Ты слушаешь

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем добрый день, 12.00 на студийных, встречаем новый музыкальный час. Новинка «Годзилла». Серебром от Кейси. Туркин Элай с «Самолетами». Далее новости с погоды и обязательно состоится розыгрыш призов.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 23 июля во второй половине дня и вечером наблюдались грозы с ливнями и градом диаметром до 10 мм. При этом вечером всего за полтора часа выпало более 17 мм осадков, что составило 81% декадной нормы. Последний раз град метеостанции «Лида» отмечался 31 мая 2024 года, а сегодня ночью и в утренние часы наблюдался туман, ухудшавший видимость до 400 метров. Хоккейный клуб «Лида» уступил «Авиатору». Товарищеский матч прошел накануне на арене Ледового дворца и завершился поражением нашей команды со счетом 3-4. А уже сегодня «Лида» встретится с «Неманом». Игра в Гродно начнется в 14 часов. Около 600 транспортных средств ожидают въезда в Литву и Польшу, сообщили в Госпогранкомитете. По состоянию на 10 часов около 150 легковых авто фиксируются перед польскими пунктами пропуска Тиреполь и Кузнецка-Белостоцкая. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки – 242 единицы. Перед литовскими погранпереходами Медининкай и Шельчининкай въезда в Евросоюз ожидают 200 грузовиков. На объекты Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России были совершены атаки беспилотниками. Работники эвакуированы. На складах в деревне Новосаратовка из-за попадания БПЛА 3 человека пострадали. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь. В результате атаки произошло возгорание. Также при попадании дронов обрушился склад птицефабрики «Северная». Пострадавших нет. Всего над регионом сбили 59 беспилотников.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный с переходом на западный слабый. Столбики термометров поднимутся до +19.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Сегодня в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. 54-70-75.
8: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go,

0: Мастер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! 12 часов и уже 16 минут. Уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов от Биллспецгаст. Правила, конечно, очень просты. Вы слушаете вопрос, который я озвучу, после чего отвечаете правда или ложь то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете вариант ответа. Сегодня вопрос у меня такой. Правда или ложь, что большинство населения Египта живет вдоль реки Нил? 9703, пишите.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос сегодня звучал так. Правда или ложь, что большинство населения Египта живет вдоль реки Нил? И это правда. Большая часть территории Египта – это пустыня. И вот Нил – практически единственный источник пресной воды в стране. Сегодня у нас есть самый быстрый победитель. Радиослушатель последней цифры номера 1352. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается набор ароматизаторов от Белспецгаз.

0: представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Знали ли вы, что прослушивание музыки улучшает физическую выносливость на 15%? Слушаем новый трек «Годзилла» и заряжаемся энергией на Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северный от 0 до метра в секунду. Столбики термометров достигнут 20 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: На часах 13.00 мы начинаем новый музыкальный час на Лидер FM. У микрофона Анна Белявцева. Главная новинка этого часа – Черри Леди. Этот трек взлетел на вершину чарта всего за одну неделю – One Day. Bloodline также прозвучит на волнах 94.3. Впереди новости с погодой.
0: Активный день с Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии в июле активно проводится контроль выполнения сельхозпредприятиями поручения главы района по наведению порядка на сельскохозяйственных объектах, функционирующих и неэксплуатируемых. Самое распространенное нарушение – несвоевременный покос сорной растительности на территориях. В адрес субъектов хозяйствования направлены предложения об устранении нарушений, которые остаются на контроле. Возможность ознакомиться с информацией об имеющихся вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. В соответствии с законодательством о занятости населения Республики Беларусь при трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная. Минск вновь стал центром культурного диалога. 23 июля столица принимала делегатов 23-го международного конкурса «Искусство книги» среди государств-участников СНГ. В 2026 году лауреатов определяют в 9 ключевых номинациях. Международная делегация встретилась в Национальной библиотеке Беларуси. Участники пролистали литературу из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Беларуси и России. Всего в Минске представили более 60 изданий. В Польше данные почти 400 солдат из элитной воинской части попали на общедоступный диск. В числе доступной информации оказались имена и фамилии, личные идентификационные номера, подробная финансовая информация. Официально утечка названа инцидентом. Виновных не признали. Ведется расследование.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер северный с переходом на западный слабый. Столбики термометров поднимутся до +19.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Сегодня в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: переходим к погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометров достигнут до 20 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем большой привет! 24 июля на календаре, пятница, вот и подходит рабочая неделя к концу. Надеюсь, вы успели закончить все важные дела этой недели и с легкостью готовы окунуться в выходные. Ну, впереди у нас новый музыкальный час, группа «Моранди». Егор Крид в дуэте с Мотом также появится в нашем музыкальном. Как забытые книжки, зажигательная новинка от Люси Чеботиной. Его зеленые глаза. Впереди дневной сеанс, где мы поборемся за подарок, но прямо по курсу горячий хит от Майка Тауэрса.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8 до 17 часов и среда с 8 до 20, без обеденного перерыва. Выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время службой «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 26 июля матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Слоним 2017». Начало матча в 17 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке. Путешествовать по заповедным местам станет проще. В Беларуси запускают портал ecoturism.by. Интерактивная карта-путеводитель объединит национальные парки, Березинский заповедник, агроусадьбы и экотропы. Там же будут 3D-туры по музеям, гостиницам и пунктам питания. Пользователи смогут изучать маршруты и бронировать услуги прямо на сайте. С 1 августа сайт заработает в тестовом режиме. В перспективе планируется интеграция с другими ресурсами и расширение базы. Китай выступил с инициативой создать Международный союз по борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и интернета. Более 40 стран выразили готовность присоединиться к нему. О создании союза планируется объявить в сентябре на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае. Церемонию основания проведут во время форума.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут свою жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем привет! 14 часов 16 минут. Время проверить, насколько сильно вы любите фильмы. Поэтому сейчас мы узнаем, как быстро вы сможете понять название фильма по каким-то фразам из отрывочка. Ну а счастливчик, который правильно ответит название фильма, получит сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Повторяюсь, правила очень простые. Слушайте отрывок фильма и на номер 9703 пишите мне название. Поехали!
2: К вам, профессор, и вот по какому делу.
3: Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские.
4: Во-первых, мы не господа.
3: Во-первых, вы мужчина или женщина?
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты. 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма. Прослушаем еще раз.
2: К вам, профессор, и вот по какому делу.
3: Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские.
4: Во-первых, мы не господа.
3: Во-первых, вы мужчина или женщина?
1: Да, это действительно знаменитый фильм «Собачье сердце». Варианты сегодня были все верные, но быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 7257. Мы вас поздравляем. Вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Поздравляю, сегодня вы были быстрее всех.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3-7-9-689-687-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

На календаре день заботы о себе – отличный повод поставить суету на паузу, выпить любимый кофе и просто выдохнуть. Позаботьтесь о своем настроении, а мы вам в этом поможем. Егор Крид и Мод с треком «Шарады».

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северный до 1 метра в секунду. Столбики термометров достигнут 20 градусов.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем доброго дня! Новый музыкальный час стартует. Группа «Добро» на волнах 94.3. Новинка от «Мота». «Руки вверх» ворвутся в наш музыкальный час. А я желаю всем отличной пятницы.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Прокуратура Лидского района возбудила уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя райцентра. Ему инкриминирована угроза убийством 14-летней падчерицы. Об этом пишет Белта. В начале июля мужчина, возвратившись домой пьяным, поругался с супругой и стал избивать ее несовершеннолетнюю дочь. Он схватил падчерицу руками за шею и стал душить, угрожая убийством. Благодаря вмешательству матери девочке удалось высвободиться, убежать и закрыться в соседней комнате. Прибывшим нарядом милиции мужчина был задержан. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Лидский районный отдел Следственного комитета. В Лиде продолжается проведение испытаний и плановых ремонтных работ в тепловых сетях. С 3 по 15 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам Кочана, Игнатова, Тавлая, Лупова, Набережной, а также в отдельных жилых домах по улицам Мицкевича и Фрунзе. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. С 1 августа 2026 года по 31 января 2027 размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят на первого ребенка 1057 рублей, на второго и последующих 1208, на ребенка-инвалида 1360 рублей. Размеры пособий выросли почти на 6%. Латвия запретила ввоз книг и игрушек из Беларуси и России. Данное решение принял парламент. Под запрет попали также газеты, текстиль, детские игры и спортивный инвентарь. Примечательно, что ввозить все эти товары запрещено, в том числе из государств-соседей, состоящих в Евросоюзе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
7: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Если вы прямо сейчас за рулем или просто отдыхаете, надеюсь, вы прибавили звук. Группа «Добро» решила добавить нам зимнего настроения. Но до зимы еще далеко, продолжаем радоваться солнцу за окном.

Ну а мы возвращаемся к погоде. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Среднесуточная температура от 13 до 22 градусов. Ну, у меня пришло время с вами прощаться. На протяжении дня была с вами Аня Белявцева. И я напоминаю, что сегодня пятница, и совсем скоро мы все ворвемся в выходные. Желаю всем хорошего вечера.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Студенческий медицинский отряд «Импульс» имени почетного гражданина Лиды Анны Дятловой успешно завершил свою работу в Центральной районной больнице. Подведены итоги трудового семестра. В гости к бойцам приехала второй секретарь Лидского райкома БРСМ Наталья Гирчиц, чтобы лично поблагодарить ребят за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и вклад в развитие медицинской сферы региона. Отряд «Импульс» зарекомендовал себя как команда настоящих профессионалов. Жители и гостей города приглашают на семейное приключение в Лидском замке. Мероприятие состоится в субботу, 25 июля, начало в 13 часов. В программе представление от Народного театра игры «Берег», семейное развлечение, игра тронов, секреты средневекового замка, работа интерактивных площадок. В Ивевском районе спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе. Инцидент произошел 23 июля в агрогородке Долиды. Когда подразделения МЧС прибыли к месту ЧП, внутри сушильного комплекса было плотное задымление. Выяснилось, что аграрии производили сушку гороха на семена. Благодаря действиям спасателей и работников сельхозпредприятия удалось спасти 30 тонн сельхозкультуры. Люди не пострадали. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Обломки пассажирского самолета авиакомпании Pan American Airways, потерпевшего крушение в Атлантическом океане в 1952 году, обнаружены у берегов Пуэрто-Рико спустя 74 года после катастрофы. Вскоре после взлета у лайнера отказали два из четырех двигателей, после чего экипаж совершил аварийную посадку на воду. Первоначально все находившиеся на борту выжили, однако самолет менее чем за 3 минуты наполнился водой и затонул. Из 64 пассажиров удалось спасти 12. Все 5 членов экипажа также были спасены.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль – акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Deal Спецгаз. Газ для вас.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Обои на любой вкус и кошелек.
5: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
9: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
10: Внимание, найден пострадавший в кровати.
9: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
11: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Уборочная компания на Личине набирает обороты. Сегодня чествовали первого водителя, который перевез 1000 тонн зерна нового урожая. Им стал Сергей Федорович с филиала Детва открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Поздравить его прямо в поле приехал глава региона Александр Версоцкий, а также заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома Антон Муханюк, представители райкома профсоюза работников АПК, администрация и профсоюзный комитет сельхозпредприятия и руководитель местного сельисполкома. Гимназия номер 1 города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта проводит набор учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требования: годовая отметка по математике не ниже 9 баллов, средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8, примерное поведение. Справки по телефону 65-28-23. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 27 июля с 9.30 до 17.00 в городе Лиде по улице Невского, 20, корпус 2. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Верхлида, Бискупцы, Обманич, Эйтуны, Гончары по улицам Школьной, Советской, Октябрьской, Новой, в населенном пункте Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Железнодорожной в связи с ремонтом линии электропередачи. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 24 июля. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 88 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 26 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 69 копеек за 100 российских рублей. Режим ЧС ввели в Мадриде из-за лесных пожаров, вышедших из-под контроля. Причина – аномальная жара. Из-за опасности в испанской столице эвакуировали 10 тысяч человек. В Минобороны страны заявили, что ситуация с пожарами действительно критическая. Меры будут усилены, как именно, не сообщается.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» полное обновление товара.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. Volkswagen разработал встроенный в руль антистресс. Концерн Volkswagen запатентовал руль со встроенным устройством для снятия стресса у водителя непосредственно во время движения. Устройство представляет собой панель на тыльной стороне руля с несколькими рядами различных антистресс-элементов. Так они находятся в зоне доступа и в то же время скрыты от глаз, а также не мешают другим органам управления. Модуль состоит из комбинации элементов с тактильным и звуковым откликом. Это могут быть панели из стали с кликающим звуком, вращающиеся роли, упругие кнопки из резинки. Также на панели предусмотрены участки с разной степенью шероховатости для успокаивающего поглаживания. Предполагается, что стресс будет сниматься посредством тактильного восприятия. Разработка направлена на предотвращение опасных дорожных ситуаций и снижение вероятности ДТП из-за потери концентрации при эмоциональном напряжении. Система сфокусирована на психоэмоциональной разгрузке человека. Конструкция сделана объемной, благодаря чему ее можно будет применять уже после покупки автомобиля. Сроки внедрения необычно релаксирующей инновации пока не уточняются.

0: только боль.
1: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
2: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников, по адресу переулок Красноармейский, 1,

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 22 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий продолжает следить за динамикой реконструкции городских очистных сооружений. Как он отметил в своем телеграм-канале, на данный момент успешно завершены гидравлические испытания. Поэтапно ведутся работы второй очереди – модернизация старых объектов. Снабжение города водой и забота о чистоте сточных вод остаются стратегическими задачами. Специалисты не снижают темпов. Контроль за ходом реконструкции ведется постоянно. Прокуратура Лидского района возбудила уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя райцентра. Ему инкриминирована угроза убийством 14-летней падчерицы. Об этом пишет Белта. В начале июля мужчина, возвратившись домой пьяным, поругался с супругой и стал избивать ее несовершеннолетнюю дочь. Он схватил падчерицу руками за шею и стал душить, угрожая убийством. Благодаря вмешательству матери девочке удалось высвободиться, убежать и закрыться в соседней комнате. Прибывшим нарядом милиции мужчина был задержан. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Лидский районный отдел Следственного комитета. В Лиде продолжается проведение испытаний и плановых ремонтных работ в тепловых сетях. С 3 по 15 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам Кочана, Игнатова, Тавлая, Лупова, Набережной, а также в отдельных жилых домах по улицам Мицкевича и Фрунзе. Праздник муки «Дворышчанский млынар» состоится на Личине. Местом его проведения станет туристический комплекс «Вольный мельник» в агрогородке Дворище. Мероприятие состоится завтра в 16 часов. Гостей праздника ждут конкурсы, дегустации и концертная программа.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера! В Швейцарии на горе Низен находится самая длинная лестница в мире. Лестница насчитывает 11 674 ступени и растянулась на 3,5 километра. Это самая длинная лестница в мире. Она выглядит как гигантский вертикальный вызов человеческим ногам и легким. Обычно лестница закрыта для туристов, просто так погулять по ней не пускают, но раз в год здесь проходят соревнования по скоростному восхождению на гору. Смельчаки, которые решаются на подвиг, штурмуют почти 12 тысяч ступеней и поднимаются вверх, пока у них не начинают дрожать ноги. Победителем становится тот, кто первым доберется до вершины, а вторым обычно оказывается тот, кто не успел обогнать. Спускаться участники, к счастью, могут на фуникулере, потому что пройти 11 674 ступени вниз – это уже не спорт, а издевательство над коленями.
0: Лидер

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль – акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
9: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
10: Авто продавай на «Бутик Автобай».
9: Авто меняй на «Бутик Автобай».
10: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
11: Достоверно, оперативно,
12: качественно, с любовью.
11: С «Лидской газетой».
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
13: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Студенческий медицинский отряд «Импульс» имени почетного гражданина Лиды Анны Дятловой успешно завершил свою работу в Центральной районной больнице. Подведены итоги трудового семестра. В гости к бойцам приехала второй секретарь Лидского райкома БРСМ Наталья Гирчиц, чтобы лично поблагодарить ребят за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и вклад в развитие медицинской сферы региона. Отряд «Импульс» зарекомендовал себя как команда настоящих профессионалов. 23 июля во второй половине дня и вечером наблюдались грозы с ливнями и градом диаметром до 10 мм. При этом вечером всего за полтора часа выпало более 17 мм осадков, что составило 81% декадной нормы. Последний раз град метеостанции «Лида» отмечался 31 мая 2024 года, а сегодня ночью и в утренние часы наблюдался туман, ухудшавший видимость до 400 метров. Жительница Гродно грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
4: 58-летняя жительница областного центра на протяжении нескольких лет ухаживала за пенсионером. К сожалению, в начале июля мужчина умер, и его дочь приехала проститься с родным человеком. Уже после похорон женщина вспомнила, что ее отец прятал деньги в тайниках, расположенных в квартире. Она проверила все укромные места, но они оказались пусты. После этого гражданка обратилась в милицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ленинского РОВД выяснили обстоятельства пропажи сбережений. Установлено, что сиделка знала о тайниках и регулярно выносила оттуда деньги. В общей сложности она похитила 21 тысячу рублей, которые тратила на личные нужды. Часть похищенного подозреваемой изъяли. За данное преступление ей грозит до 7 лет лишения свободы.
3: Жители и гостей города приглашают на семейное приключение в Лидском замке. Мероприятие состоится в субботу, 25 июля, начало в 13 часов. В программе представление от Народного театра игры «Берег», семейное развлечение, игра трона в секреты средневекового замка, работа интерактивных площадок.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер FM и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
3: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
4: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
5: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
9: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
10: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Шоу News 6+.
1: Всем салют! Ну что, готовы обсудить новости шоу-бизнеса? Поехали! Полина Гагарина и Сергей Лазарев рассказали, как познакомили детей, у них случилась любовь, как у нас. Музыканты Сергей Лазарев и Полина Гагарина после совместной песни продолжают намекать на роман. Полина Гагарина отмечает, что она прочитала в нумерологии, что они идеальная пара. Они живут вместе, давно объединились, отсюда и синхронность на сцене. Лазарев поддержал коллегу и заявил, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Полина Гагарина и Сергей Лазарев уже познакомили наследников, и встреча прошла неожиданно удачно. У них случилась любовь внезапно с первого взгляда, пошутил Лазарев. В семье Джоли еще одна громкая перемена. Младшая дочь актеров подала документы в суд, чтобы официально убрать фамилию Пит и взять фамилию Джоли. Причину в документах она указала кратко – личные обстоятельства. Для поклонников семьи это не стало сюрпризом. Еще в 2024 году Вив использовала фамилию Джоли в программе бродвейского мюзикла. Все это происходит на фоне многолетнего семейного конфликта после громкого развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Зендая получила предложение руки и сердца от фотографа и подтвердила свадьбу с Томом Холландом. В последнее время эти двое практически прописались на красных дорожках и премьерах. В этом году выходит сразу несколько фильмов с их участием. И на событии, посвященном новой части Человека-паука, им вновь пришлось прокомментировать семейное положение. Один из фотографов выкрикнул: «Зендая, выходи за меня замуж, пожалуйста!» Услышав такое предложение руки и сердца, красотка рассмеялась и ответила: «Ты опоздал!» Учитывая, что на ее пальце красуется не только помолвочное, но и обручальное кольцо, сомневаться не приходится. Они с Томом правда женаты. Сам Холланд, кстати, недавно впервые назвал Зендаю супругой. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим свадебные фото этой парочки. И удивляемся, как они умудрились сохранить все в тайне.
0: Лидер FM.

0: Также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: В курсе событий. Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом. Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 22 градусов.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Уборочная компания на Личине набирает обороты. Сегодня чествовали первого водителя, который перевез 1000 тонн зерна нового урожая. Им стал Сергей Федорович с филиала «Детва» открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Поздравить его прямо в поле приехал глава региона Александр Версоцкий, а также заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома Антон Муханюк, представители райкома профсоюза работников АПК, администрация и профсоюзный комитет сельхозпредприятия и руководитель местного сельисполкома. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу: улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8 до 17 часов и среда с 8 до 20, без обеденного перерыва. Выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время службой «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. Гимназия номер 1 города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта проводит набор учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требования: годовая отметка по математике не ниже 9 баллов, средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8, примерное поведение. Справки по телефону 65-28-23. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье, 26 июля, матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Слоним-2017». Начало матча в 17 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 20-23 градуса тепла.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Лидер FM. 10 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер.

черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Лего.
1: Лидер FM.